0: Не паркирай на место за трима. Моля те.
1: Добро утро. Слушате метроном.

Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио.

Метроном. Слушайте ни и в интернет на адрес radiometronom.com. Любимото радио. Клуб Метроном. This is music for your soul.